мышкой, долня мотайка моя даржей. Я не вижу знакча, беги не карт, толпа слабча, гей дежу дишь да.